0: Alaska.
1: Pop Extremо. Feel the music.
2: Feel the music.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».